0: FM.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Центр FM.

0: понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Это центр ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки.
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
3: Ты крути, крути гуся, с «Макслайном» ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещницентра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

0: Подкасты «Цифровой сборник». Молодежь Беларуси создает проекты о знаменитых соотечественницах. Проект «Женщины современной Беларуси» — инициатива Республиканского детского и подросткового совета, который реализуется в разных уголках страны. Основная его идея — систематизировать информацию о женщинах, которые внесли значительный вклад в развитие родных регионов участников. Героинями исследований могут быть как исторические личности, так и современные лидеры, педагоги и выдающиеся общественные деятели. К концу года все материалы будут собраны в единый цифровой сборник, который станет своего рода летописью историй. Батутистка Яна Лебедева стала лучшей в квалификации на этапе Кубка мира в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин соревновались 47 спортсменок. Всего третий этап Кубка мира собрал 112 батутистов из 23 стран. В Гродно в кастинге республиканского конкурса «Краса Беларуси» участвовали 35 многодетных мам. Всего же в Белорусский союз женщин поступило более 270 заявок от участников со всей страны. А в Гродно прошел заключительный кастинг. Финалистки в конце августа выступят в республиканском туре конкурса в Минске.
1: Новости. Женская редакция.
2: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Центр FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: центре первого.
1: На этой неделе благодарность президента объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Ей удостоены 7 педагогов. Также благодарность объявлена группе студентов и курсантов из 16 человек, представляющих различные вузы Беларуси за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. Во вторник Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Также во время разговора глава государства анонсировал ближайшую встречу с Владимиром Путиным. После приема премьер-министра Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом. На этой неделе был подписан закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил президент на встрече с губернатором российского региона. На исходе 2023 года Андрей Воробьев уже посещал нашу страну. По итогам обсуждения с белорусским лидером была согласована дорожная карта по реализации ряда ключевых совместных проектов. Подмосковье среди всех российских регионов занимает лидирующую позицию по объему товарооборота с нашей страной. Благодаря сотрудничеству у регионов Беларуси и России сохранили теплые дружеские отношения. В этом Александр Лукашенко убежден. Президент встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Под кураторством парламентов двух стран в эти дни прошел форум регионов Беларуси и России. Помимо экономического сотрудничества, не меньшее внимание Минску и Москве приходится уделять безопасности. И в этой сфере союзники действуют сообща. Валентина Матвиенко, в свою очередь, осудила атаку автобуса с белорусскими детьми украинским беспилотником. Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные, перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Центр. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
5: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ «Белмед Препараты».
0: В понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: эфире Центр ФМ. Диджей Фишер, то есть рыбак. Имеет ли отношение его псевдоним к реальным увлечениям, мне, к сожалению, неизвестно. Но на всякий случай этого диджея поздравляем с праздником. Сегодня отмечается Международный день рыбака. Праздник всех, кто умеет часами сидеть с удочкой. Всех, для кого ловить рыбу и ловить дзен, одно и то же. Потому что рыбалка – это особая философия. Смесь терпения, тишины и тихой надежды. Всем любителям порыбачить, конечно, желаем, чтобы клевало и чтобы история про большую рыбу хоть раз оказалась правдой. А вообще все мы немножко рыбаки, потому что регулярно чего-то ждем и мечтаем поймать таки рыбу своей мечты, которая у каждого своя. Ну а в состоянии ждуна и в процессе достижения целей поддержка никогда не будет лишней. С этой минуты в студии Центр ФМ Полина Говоровская. Привет! До полудня морально-музыкальную поддержку готова обеспечить. Ну а между прочим, еще есть сегодня праздники, о которых обязательно поговорим. Кого и с чем поздравить, расскажу. Пока о музыкальных планах. МК и Poppy Bescomb впереди. С нами и Ви. И очень скоро встречает Джона Саммита. Начинаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

8.15 в стране. В эти минуты уже скопление автомобилей на столичных дорогах наблюдается. Местами затруднения на 4 балла. И вот где сложности. По Шаранговича от Сухаревской до Максима Горецкого 13 минут время проезда. По Шаранговича от Якубовского до Максима Горецкого 7 минут. Сложности по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской, а также по Сурганову от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Уже скопление автомобилей на Ленина от Интернациональной до Кирова, по Максима Горецкого от Янковского до Шаранговича и сложности по Партизанскому проспекту от МКАД до Ангарской. Приятного пути! Центр.

0: Флэшбэк.
1: Заглянем в прошлое и послушаем трек «For an Angel». Это настоящая классика танцевальной музыки. Автор трека – Пол Ван Дайк. Это сегодня он звезда, к тому же он еще и резидент радиостанции «Центр-ФМ», чье радиошоу мы слушаем как раз по понедельникам. Но в 90-х на старте карьеры денег было маловато, и пришлось копить, чтобы арендовать студию, там творить. И вот однажды у Пола оставалось 2 дня аренды вот этой студии. Все намеченное было уже сделано, записано, поэтому диджей просто сидел, что-то там наигрывал на пианино, как вдруг получилось... Интересная мелодия. Она-то и превратилась в легендарный трек. До сих пор «For an Angel» считается одной из величайших танцевальных записей всех времен. Позже трек переиздавался и в 98-м, и в 2009-м. Кстати, вот эту электрохаус-версию 2009-го мы сейчас и вспомним.
0: Флэшбэк.

0: И в это утро добавил Джеймс Хайп, это работа «Be Mine», «Будь моим». Ну, согласись, бывают ситуации, когда слышишь какой-то классный трек в эфире, и хочется, чтобы он действительно стал твоим, попал в личный плейлист. А вот с названием беда, пропустил. Может быть, не знаешь, кто, какой автор стоит за этим прекрасным треком. Ну, если что-то понравилось именно из нашего эфира, то советую запомнить сайт centrfm.by. В разделе «Что играла» по времени и дате найдешь любую интересующую песню из нашего плейлиста. Так что пользуйся и не мучайся. Ну идем дальше. Anyway, Джоди с треком Beautiful впереди. Встречаем Хугеля. Дуэт Анотры рядом. А еще раньше узнаем новости.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер «Белджей» и «Джили» «Лакшери Моторс Плюс». Новое сердце Минска. «Кульман-1». 2 июля. Открытие.

0: Плюс. Ждем вас.
1: Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси. Формирует основу ее многополярной политики. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси. Переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем от плюс 29 по северо-востоку до плюс 39 по юго-западу. Четвертый международный антифашистский конгресс прошел в Минске. В его работе приняли участие представители 36 стран мира, всего более 600 человек. Главными темами стали борьба с распространением идеи фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Быстрее и качественнее в Беларуси выделяют дополнительный частотный ресурс для сельской местности. Сотовые операторы смогут увеличить радиус покрытия базовых станций и повысить стабильность мобильного интернета в отдаленных населенных пунктах и на транспортных магистралях. В планах развитие поколений 4G и 5G с внедрением новых технологий. Внедряют также технологии LTE, установка начинается с выбора площадки и анализа количества абонентов. Напомню, что теперь операторов могут привлекать к ответственности за несоответствие требованиям качества связи. Белорусско-российские отношения особенно эффективно проявляются на междурегиональном уровне. Прошедший в Минске и области форум регионов Беларуси-Россия – лучшее тому подтверждение. 2025 год принес рекордный товарооборот – 62 миллиарда долларов. И если темп роста, который показал первый квартал этого года, сохранится, то можем преодолеть и планку в 70 миллиардов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Попкорн Ньюс.
1: И вот какие новости. В Японии открылся необычный храм, посвященный мягким игрушкам. Только с ними там не играют, а прощаются.
2: Переведи.
1: Посетители храма со своими плюшевыми любимцами проводят поминальные церемонии, если игрушка пришла в негодность или осталась без хозяина. По словам основателей, храм плюшевых игрушек посвящен выражению благодарности лесу, плюшевым игрушкам и всем живым существам, а также мягкому восстановлению связи человека с природой, человека с человеком, человека с богами и предками. Так он передает следующему поколению культуру гармонии, которая ценит все сущее. Глубоко копнули. Храм открыла компания, которая ремонтирует игрушки. Создатели пояснили, что хотели сделать место, где люди могли бы попрощаться со своими любимыми игрушками, которые сопровождали их в детстве и взрослой жизни. В храме есть несколько объектов. Среди них молитвенный зал с соломенной крышей и окном в форме медведя, статуи львов-хранителей в плюшевом стиле и ворота с медвежьими ушами. В будущем появится специальное место для ритуального сожжения игрушек и мемориал для хранения их праха. На самом деле в Японии существует традиционный обряд прощания с куклами. Это связано с отношением к куклам и чучелам, как к живым существам.
3: Вот оно что! Это красиво!
1: Да, в таком случае в некоторых дворах жилых домов в Беларуси давно есть свои филиалы таких мест. Игрушки, благо, там не сжигают, но плюшевые звери и куклы в почете. Вот только в Минске несколько таких дворов видела лично. И летом оно, конечно, может и миленько выглядеть, чувствуешь себя в таком кукольном театре. А вот глубокой осенью или зимой уже как кадры из какого-то хоррора. Ну и, насколько мне известно, от влаги с каждым сезоном краше они не становятся. Поэтому вполне понятно и наличие недовольных таким стрит-артом. Кстати, лебедей из покрышек, например, уже запретили во дворах, потому что все это вредит экологии.
4: Такие опыты нужно делать с разрешения только соответствующих органов.
0: Попкорн Ньюс. Новый трек.

Чаев много, ее хватит на большое дело. То самое, к которому, возможно, ты примеривался неделями, месяцами. Но будь осторожен, труба зовет всех подряд. И легко пойти на чужой зов, то есть схватиться за дело, которое нужно кому угодно, но только не тебе. Поэтому прежде чем рвануть, хорошенько подумай, это правда твое? Оно действительно?

0: заключенные в этот день, любые сделки будут на редкость удачными. К тому же это и социальный денек, идеальный для мозгового штурма, поэтому работаем в коллективе. Чем больше вовлеченных, тем успешнее дело. Что касается любви. Если давно носишь в себе какие-то важные слова, признание, желание помириться, честный разговор, сегодня идеальное время для этого. Вот есть еще такое выражение: когда не знаешь, в какую гавань держишь путь, ни один ветер не будет попутным. Так вот, лучше и не скажешь про сегодняшний день. Сила, азарт и готовность действовать сегодня бьют через край, но все это впустую, если не понимаешь, куда плыть. Так что четко обрисовывай цели и вперед, все получится.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро «Московская» и парком «Челюскинцев». Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай». Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Вот уж не думала, что однажды буду озвучивать именно такой прогноз погоды. В Бресте сегодня до 39 градусов, в Гродно 37, в Гомеле и Могилеве 34, в Витебске 32, в столице 33-35, во всех городах, кроме Гродно, местами кратковременный дождь, ну и вообще по стране красный уровень опасности из-за жары, поэтому побольше пьем и под открытым солнцем долго желательно не гулять.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

в стране бьет рекорды. Как известно, далеко не все спокойно переносят вот такую жару. Нередко давление может подниматься. Но как справиться с этим, лучше, конечно, спросить у специалистов. Однако есть кое-что, что можно рекомендовать, не имея медицинского образования. Ну, так, в качестве дополнения. А это обнимашки. Действительно, гормоны, которые выделяются в организме, пока мы наслаждаемся объятиями, позитивно влияют на соматическое здоровье. То есть, когда до нас кто-то дотрагивается, мы ощущаем прикосновение на коже. Это активизирует рецепторы давления. Далее идет сигнал блуждающему нерву.

0: тем не менее, возможно, кому-то и поможет, тем более, что сегодня отмечается День объятий. Можно попытаться себе помочь. Ну, а мы шагаем дальше. Deadmau5 и Wolfgang Gartner в этой получасовке. А также Кайго, Халид и Гриффин. Еще раньше Гала вместе с Дипло. И еще много классной электронно-танцевальной музыки в эфире Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: и не заменить свежий бриз, который так необходим сегодня в стране. Однако поток свежих треков, релизов, появившихся совсем недавно, гарантирую, в ближайшие минуты о двух новых треках пойдет речь. Может быть, кто-то пропустил свежачок. Вот сейчас восполним.
1: Релизы недели.
0: Дженнифер Лопес, судя по всему, захотела реанимировать карьеру в этом году через электронно-танцевальную сцену. Сначала сингл с Дэвидом Гетто, теперь сработалась с Алоком. Работа называется «Everything's Fine» — сингл, который сделан в двух версиях — утренний и вечерний, AM, PM. Соответственно, одна версия такая камерная, в ней акцент сделан на выразительном вокальном исполнении Лопес, а с наступлением ночи на первый план выходит вечерняя версия с более сильным ритмом и повышенной энергией для танцпола. Кстати, песня о восприятии, стойкости и историях, которые...

Джей Трубач из Австралии Тимми Трампет продолжает менять свой стиль, и это слышно в новом сингле «Roses». Клубный трек в стиле «Bass House» отходит от привычного ему энергичного звучания в пользу чего-то более эмоционального, исполненного скорее чувствами, чем силой. Это также личная история. Тимми планировал выпустить трек позже, но текст идеально отражает его внутреннее состояние именно сейчас, все еще переживает разрыв с девушкой.

0: центре Fedele Grand, One Two Step. Но тот, кто в данный момент шагает пешком, конечно, его мало волнует информация касательно пробок в столице. Ну а вот тот, кто за рулем, должен знать, на МКАД от Тимирязева до дороги в Дрозды затруднено движение, 12 минут время проезда. По Шаранговичу от Сухаревской до Максима Горецкого 11 минут и по Шаранговичу от Якубовского до Горецкого 5 минут. Идем дальше, Арман Ван Хелден впереди. А еще Адриатик. И очень скоро здесь Массано вместе с Chemical Brothers. Пока же предлагаю узнать новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа, председателя халка Масхалаты Туркменистана с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси всегда рады успехам друзей и готовы прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Александр Лукашенко во время визита в Китай встретился с Си Цзиньпином. Китай стал первой страной в маршруте большой зарубежной поездки президента в регион Восточно-Юго-Восточной Азии. Глава государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР, а также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Сюрпризы к фестивалю на юбилейном 35-м славянском базаре витебские организаторы презентуют новую аранжировку знаменитого гимна фестиваля. Она принадлежит композитору Леониду Ширину. Обновленная версия объединит в себе эстрадных, фольклорных и классических исполнителей, что отражает жанровое разнообразие славянского базара. Какой будет новая аранжировка, узнаем совсем скоро. Начало фестиваля через 2 недели. Жара в Беларуси, ГАИ усилила контроль на дорогах и у мест отдыха. В жару водители быстрее устают, хуже концентрируются, а реакция заметно замедляется. В МВД советуют не садиться за руль без важной необходимости, не ехать долго без остановок, взять воду и нужные лекарства. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Дэвид Гетта действительно может себе позволить сразу в одном треке задействовать двух востребованных вокалисток. Это Бекки Хилл и Элла Хендерсон. Кстати, об одной из них пойдет речь в нашей рубрике «Ньюсмейкеры». Там такая ситуация странная сложилась. Произошло вот, что Бекки Хилл освистали на концерте. Британская певица появилась во время фестиваля без всяких анонсов в непредсказуемом формате. Организаторы объявили ее как сюрприз на сцене. В начале сета певица дала понять, что пришла представить поклонникам новую эру своей музыки в преддверии третьего альбома. Сет длился полчаса и состоял преимущественно из неизданных треков. И вот на видео, которое завирусилось в интернете, видно, что часть аудитории покинула площадку после заявления артистки о намерении исполнить полный набор именно новой музыки. Ну а другие слушатели начали выражать недовольство свистом. Во время выступления Бекки Хилл прямо обратилась к публике и сказала, что пришла в новый этап в своем творчестве. И вот в одном из фрагментов она произнесла: «Я пришла к моменту в жизни каждого артиста, когда нужно отпустить те треки, по которым вы меня знаете, и представить

0: фестиваль, когда никто не знал, что Бекки Хилл там выступает. Но она заверила, что когда ее имя уже будет на афише, то, конечно же, она споет и те песни, которые люди уже знают и любят. Вот непонятная ситуация. Старье поешь – плохо, новье поешь – не нравится. Как угодить этой аудитории? Бекки, приезжай к нам. Нам все твои песни нравятся.
1: Ньюс-мейкеры. Центр FM.

0: В эфире Фишер и Тонс энд Дай, артисты из Австралии, где стал проблемой огромный слон, морской слон. Ему дали прозвище Нил, и он снова терроризирует австралийский городок. Слон вернулся после кормления в море, чтобы отдохнуть и полинять. Так как Нил еще подросток, ему нравится сеять хаос по всему городу. Ну, в общем, подумал, суету навести охота. Морской слон валяется прямо на проезжей части, устраивает бои с оградой и пристает к местным. Раньше зоозащитники просто увозили его обратно на пляж. Но за последний год Нил заметно поправился до тонны. Теперь безопасно увезти его практически невозможно. Но мне кажется, все мы немножко Нил в такую жару, да еще после выходных. Держимся, ребята! Ну а с нами в ближайшие минуты D.O.D, Freaky DJs, а также Hardwell.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. О, но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-7 беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: И вот к чему готовится в стране. В Бресте сегодня до 39 градусов, в Гродно 37, в Гомеле и Могилеве 34, в Витебске 32, в столице ожидается 33-35 со знаком плюс. Во всех городах, кроме Гродно, местами кратковременный дождь возможен. Вообще по стране красный уровень опасности из-за жары, поэтому побольше пьем жидкости и прячем голову от солнца.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Не знаю кто, но знаю, как был придуман сегодняшний день черешни. Ну, просто кто-то решил, что нужен такой день в году, когда можно не останавливаться на одной горсточке и совершенно спокойно съесть целый тазик. Ну, черешня, конечно, может быть полезной. В этих ягодах много витаминов, минералов. Она нормализует обмен веществ, улучшает работу головного мозга. Но, к сожалению, для тех, кто лопает черешню как семечки, есть предостережение. Утверждают специалисты, что взрослый человек может съедать 200 граммов черешни в день. А при некоторых заболеваниях вообще нужно уменьшить порцию до 150 граммов. То есть при синдроме раздраженного кишечника или при сахарном диабете. Так-то во всем мера нужна, которую очень сложно соблюсти, когда перед тобой тазик вкуснейший, сочный, спелый, черешни. Ну как остановиться? Непонятно. Но самое главное, что ограничивать себя в музыке не стоит, не нужно ни в коем случае. Продолжаем это утро вместе с «Медузой» и «Ранее».

Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: проект «Медуза» и «Раним» с треком «Silence», то есть «Тишина», но ее у нас не планируется, хотя в FM-приемнике может случиться всякое. Где-то волна не дотянула, где-то зашипела, а может вообще профилактика на радио. Но отставить панику. Есть интернет, вещание. На сайте centrfm.by слушай нас круглосуточно благодаря онлайн-трансляции эфира. Мобильное приложение «Радио Плеер Бай» тоже очень круто работает. Там есть «Центр-ФМ», сразу в избранные добавляешь нашу станцию и всегда под рукой. Ну и в умных колонках, конечно же, мы тоже зазвучим. Стоит только сказать: «Алиса, включи Центр-ФМ». Ну а далее здесь Дэвид Гетта и Мартин Хоргер. Обещают быть Кельвин Харрис и Джази. И довольно скоро Каз. Ну еще раньше узнаем с тобой, что происходит в нашей стране.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: В рамках дальней поездки Александр Лукашенко проведет серию встреч на высшем уровне ряде государств. На переговорах планируется рассмотреть крупные проекты, перспективные для Беларуси. Они охватывают различные отрасли, все визиты тщательно подготовлены, им предшествовал объемный этап предварительной работы. Регион Восточной и Юго-Восточной Азии – один из ключевых центров мирового роста и важный локомотив глобальной экономики. Именно поэтому укрепление связи с азиатскими странами – значимый вектор внешней политики Беларуси и неотъемлемая часть ее многовекторного курса. В Беларуси объявлен красный уровень опасности. Пекло ожидают в Брестской области. Медики призывают не выходить на улицу без надобности, соблюдать питьевой режим, носить головные уборы и отказаться от продолжительных поездок за рулем. Опасность представляют и места массового отдыха, водоемы, где зной переносится несколько легче. В системе ЕРИП с 25 июля появится удобная функция «Денежные переводы по номеру мобильного телефона». Отправителю достаточно знать только номер получателя, и деньги уйдут на его счет. Это сильно упростит жизнь, можно быстро помочь родителям перевести деньги другу или оплатить мелкую услугу мастеру. Нововведение работает во всех банках страны и должно сделать переводы между физлицами быстрее и удобнее. Налог на собак будут начислять практически всем владельцам четвероногих друзей, у которых пес реально живет в квартире или доме. Даже если вы раньше не регистрировали собаку официально в ЖЭО, информация может прийти от бдительных соседей, ветеринаров или других источников. Норма вступает в силу с 1 июля. Белорусские перевозчики с 1 июля смогут не предоставлять отметки таможенных органов в транспортных документах при выпуске товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебеком. В Англии сегодня стартует третий в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» Уимблдон. Первый матч этим вечером проведет лидер мирового рейтинга Арина Сабаленко. Ее соперница – 18-летняя спортсменка из Сербии Теодора Костович, занимающая в рейтинге 184-ю позицию. Еще одна белорусская Ирина Шиманович, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, матч первого раунда проведет завтра. Ей выпало более тяжелое испытание – игра с 64-й теннисисткой планеты Викторией Галу. Лубич, представляющий Швейцарию. Завершился групповой раунд чемпионата мира по футболу, и по его итогам суперкомпьютер Опта изменил свое мнение о главных фаворитах турнира. Теперь основным претендентом на победу искусственный интеллект считает сборную Франции. Такая вероятность составляет 18,66%. На втором месте действующий чемпион, команда Аргентина, чуть более 16%. А вот испанцы, которых суперкомпьютер перед началом чемпионата как раз считал главными претендентами на титул, сейчас располагаются лишь на третьем месте, почти 13,5%. Чуть менее 10 у сборной Англии. Тем временем стал известен и первый участник 1/8 финала. В первом раунде плей-офф сборная Канады лишь в добавленное время сумела вырвать победу в поединке с командой ЮАР 1-0. Этому даже не помешало проклятие Дрейка. Известный канадский рэпер, знаменитый своими крупными ставками на спорт. А еще хорошо известно, что в подавляющем большинстве случаев его прогнозы не сбываются. Отсюда и такое название. Но на этот раз музыкант не ошибся, поставив на победу своей сборной $770 000. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ! Центр ФМ!

0: Энима и Лиса в нашем эфире. Bad Angel, плохой ангел, это когда для одних ты хороший, а для других, ну, такой себе человечек. И есть пример такого человека в Мексике. Таинственный мститель начал ловить угонщиков мотоциклов и привязывать их к столбам. Жители города Лагос де Морено уже нашли нескольких таких жертв и прозвали неизвестного Бэтменом из Лагоса. Некоторые уверены, что под маской скрывается не один человек, а целая банда. При этом власти расследуют вот эти вот инциденты и заявили, что найденные привязанными люди рассматриваются как жертвы. То есть неважно, что человек угнал мотоцикл, совершил преступление, вот его привязали к столбу, все, значит, он жертва. И вообще полиция считает, что происходящее — это какой-то незаконный самосуд. Поэтому добиваться справедливости лучше более гуманным способом. Ну а мы добиваемся того, чтобы тебе, находясь у приемника, было максимально комфортно, поэтому стараемся и дальше. А впереди Рафаэлла Карра с тем самым хитом, проевшим наши уши еще несколько лет назад, Педро, Friday Moons прямо по курсу и Дэвид Гетта.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Академфарм.
1: Сегодня смело можно готовить яичницу прямо на асфальте. 39 градусов обещают, в Гродно 37, в Гомеле и Могилеве 34, в Витебске 32. В столице 33-35 со знаком плюс, во всех городах, кроме Гродно, местами по городу возможен кратковременный дождь. Ну и красный уровень опасности из-за жары объявлен в стране. Не забываем пить побольше и прятать голову от солнца.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: в нашем эфире с треком Devotion. О преданности услышали песню. Ну, что такое быть преданным своему делу, знает тот, кто даже в 38 градусов не оставляет свой рабочий пост. Но это не значит, что не нужно заботиться о своем комфорте, здоровье и безопасности. Ну, мы в курсе, что жара накрыла не только Беларусь, но и Европу. Там она началась раньше. Так вот, работники аэропорта в Амстердаме купаются в бассейне прямо на взлетной полосе. Такую картину наблюдали пассажиры. Дело в том, что температура в столице Нидерландов значительно поднялась, но плюс на взлетной полосе асфальта он нагревается еще больше, конечно, тяжело там постоянно находиться. Так вот, чтобы не оставить без грузчиков самолеты, вот эти вот работники, они установили надувные такие бассейны и в перерывах прохлаждаются, чтобы хоть как-то почувствовать себя более-менее нормально, находясь прямо там на этой взлетной полосе. Ну, в общем, охлаждаемся любым способом. В офисе поставить такой бассейн было бы роскошью, но, к сожалению, не все могут себе это позволить. Поэтому пусть хотя бы кондиционеры не подводят, но и вентиляторы тоже работают исправно. Продолжаем это утром. Алок и Something Else у нас впереди. Вот с такой музыкой на пляжике бы лежать. Артбат и Джузеппе Оттавиани скоро. И очень скоро здесь Адам Портс. Все для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: под этот трек чилить где-нибудь с коктейлем на пляже или вечером встречать закат на танцполе у бассейна. А это новый проект бразильского диджея Алука, называется Something Else. Ну а что касается самой композиции, I Wonder If You Know носит название и основана на сэмпле песни Лаби Сифа My Song, то есть взял за основу музыку, созданную еще в 70-е годы, и вот теперь получилось такое. Ну, Алук умеет удивлять, это однозначно, недаром он третий диджей в мире по версии издания DJ Mag. Следим внимательно за его творчеством и спасибо за такую классную работу. Ну, шагаем дальше. Тиесто тоже не останавливается. Одна из свежих его композиций Don't Lose Your Head впереди. С нами также The Blessed Madonna и Клементина Дуглас. И не за горами Майк Познер вместе с Дэвидом Гетта. Это услышим, обещаю, но после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Россия признательна Александру Лукашенко за усилия в украинском урегулировании и, в частности, за помощь в обмене пленными. Александр Лукашенко готов всячески поддерживать решение конфликта в Украине мирными способами, отметил Владимир Путин. Торжественный выпуск состоялся в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Специализированный вуз готовит незаменимых специалистов, которые обеспечивают повседневную безопасность дома и на производстве, приходят на помощь в экстренных ситуациях. И речь не только о пожарах. С развитием технологий и техники количество разнообразных угроз увеличилось кратно. После краткого отпуска молодые специалисты приступят к службе. Совмин ужесточил требования к присвоению продукции государственного знака качества. Теперь знак качества не будут присваивать отечественной продукции, если в ее названии содержатся географические указания, связанные с другими государствами. Кроме того, новые правила дополнили формулой, которая позволит автоматизировать отбор претендентов. Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдет 11-12 июля в агрогородке Александрия. Добраться можно на поезде и автобусе из Могилева и Шклова. В первый день с 11 утра начнется работа тематических площадок праздника. В Беларуси упростили правила предоставления бесплатных попыток ЭКО. Совмин определил порядок предоставления таких ЭКО и финансирования расходов из республиканского бюджета. Бесплатные программы будут централизованно выполнять на базе РНПЦ «Мать и дитя». Также теперь не нужно обращаться в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО. Требования о создании таких комиссий убрали. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Эфир на Центр ФМ продолжает Арджи, диджей из Греции. Кстати, там, в Греции, за то, что ловишь рыбу, можно еще и денег получить. Действительно, Греция запустила программу денежного вознаграждения, предлагая рыбакам 5 евро за каждый килограмм пойманной серебристо-щекой рыбы-собаки. Но это крайне ядовитый вид, он распространяется по Средиземному морю. На фоне роста температуры воды рыба попала через Суэцкий канал из тропических вод, и с каждым летом ее все больше и больше. Чем опасна она? Ну, ее кожа и внутренние органы содержат токсин, способный вызвать остановку дыхания и сердца при употреблении в пищу. Ну и самим рыбакам на самом деле она наносит финансовый ущерб, потому что рыба поедает улов прямо из сетей и прокусывает дорогостоящее снаряжение. Ну, потому ее и прозвали «рыба-собака». Вот теперь рыбаки сами могут облегчить себе жизнь, вылавливая ее и таким образом спасая свое снаряжение, да и, в принципе, людей, купающихся, потому что, ну, тоже такая опасная рыбка. Ну, и не дай бог, еще кто-то съест ее, тоже яд не есть хорошо. Ну, а мы делимся своим уловом музыкальным каждый вечер через мировых диджеев, которым предоставляем время эфирное. Слушаем диджейские радиошоу каждый вечер в эфире Центр ФМ. И сегодня вечером тоже не исключение. Чтобы не пропустить никакой подкаст, советую подписаться на наш телеграм-канал Центр ФМ, где мы анонсируем выходящие шоу. И, конечно, на сайте centrfm.by можно посмотреть расписание.
1: Реклама. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазком инструкции или консультировать с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: А Беларусь продолжает плавиться. Сегодня в Бресте до 39 градусов, в Гродно 37, в Гомеле и Могилеве 34, в Витебске 32. В столице 33-35 со знаком плюс. Во всех городах, кроме Гродно, местами по городу кратковременный дождь. Ну и по стране красный уровень опасности из-за жары. Еще раз побольше пьем жидкости и прячем голову от солнца.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Хелби и Доппенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси. Переменная облачность, местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем от плюс 29 по северо-востоку и до плюс 39 по юго-западу. Четвертый международный антифашистский конгресс прошел в Минске. В его работе приняли участие представители 36 стран мира, всего более 600 человек. Главными темами стали борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Быстрее и качественнее в Беларуси выделяют дополнительный частотный ресурс для сельской местности. Сотовые операторы смогут увеличить радиус покрытия базовых станций и повысить стабильность мобильного интернета в отдаленных населенных пунктах и на транспортных магистралях. В планах развития поколений 4G и 5G с внедрением новых технологий. Внедряют также технологии LTE. Установка начинается с выбора площадки и анализа количества абонентов. Напомню, что теперь операторов могут привлекать к ответственности за несоответствие требованиям качества связи. Белорусско-российские отношения особенно эффективно проявляются на межрегиональном уровне. Прошедшие в Минске и области форум регионов Беларуси и России – лучшее тому подтверждение. 2025 год принес рекордный товарооборот – 62 миллиарда долларов. Если темп роста, который показал первый квартал этого года, сохранится, то можем преодолеть и планку в 70 миллиардов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Хит дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Genesi и Xoro выпустили трек «Cheat Code». Итальянский продюсер Genesi и франко-британский продюсер Xoro представили совместный сингл «Cheat Code» на лейбле Insomniac Records. В записи участвовали британская певица Aya N и Meter, альтер-эго манчестерского MCDRS. Вокальные партии в треке более чем контрастируют. Спокойный голос Aya N и более резкий, быстрый стиль Meter. В основе трека плотный бас, синтезаторы и перкуссия. Genesi ранее выпускался на Insomniac с треками «See the Sweat» с Max Tyler и Edge of the World с Медуза. Xoro известен по хиту Face Mask On, набравшему более 100 миллионов стримов. А Aya N уже сотрудничала с Genesi над треками Freak с Медуза, Karma с Рива и DNA с Эйдом Бейер. А Meter — это проект DRS, одного из самых уважаемых MC Манчестера, выпустившего на данный момент 8 студийных альбомов.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещницентра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: @centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко во время визита в Китай встретился с Си Цзиньпином. Китай стал первой страной в маршруте большой зарубежной поездки президента в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР, а также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Все белорусские банки с 1 июля будут обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Они будут собирать данные о местоположении, модели устройства, версии программного обеспечения, а также настройках браузера. Это делается для защиты от вывода мошенниками денег с банковских счетов. Как пояснили в Нацбанке, при первом входе клиента в систему дистанционного обслуживания банки будут формировать и хранить эталонный цифровой отпечаток его устройства. Все данные цифрового отпечатка устройства будут храниться в зашифрованном виде. Жара в Беларуси. ГАИ усилила контроль на дорогах и у мест отдыха. В жару водители быстрее устают, хуже концентрируются, а реакция заметно замедляется. В МВД советуют не садиться за руль без важной необходимости, не ехать долго без остановок, взять воду и нужное лекарство. Минобороны развернет 12 военно-тематических площадок в Минске 3 июля. В программе выставки вооружений, военной техники, спортивные и военные конкурсы, концерты армейских коллективов, выступления кинологов со служебными собаками, фотозоны, профориентационные зоны и солдатская каша. В Парке Победы будет представлена уникальная выставка военной ретротехники. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

слышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.
2: Вузлы запутанные.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества экспертов.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: ждем вас.
1: Уровень взаимоотношений, которые высоко оценивают и в Минске, и в Пекине. Александр Лукашенко с рабочим визитом в Китае. Президент Беларуси провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В аэропорту Пекина белорусского лидера приветствовала рота почетного караула в честь прибытия. Красная дорожка к автомобильному кортежу. Беларусь и Китай связывают особый статус всепогодного и всестороннего партнерства. А потому белорусского лидера председатель Си Цзиньпин принимал в знаковом для Китая месте государственной резиденции с почти тысячелетней истории Дзяо Юйтай. Александр Лукашенко отметил теплый формат двусторонних отношений. Беларусь готова прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Это подчеркнул президент в поздравлении национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с днем рождения. В поздравлении отмечено, что достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом многолетней созидательной деятельности Гурбангулы Бердымухамедова, направленной на всестороннее развитие своей страны. Завод по производству беспилотников вблизи границы Беларуси и России намерены построить Латвия и Украина. Предварительная локация – закрытая территория в Даугавпилсе. Решение сначала объяснили экономическими причинами, якобы есть необходимость создания рабочих мест и повышения активности на приграничных территориях. Однако позже все же заявлено о военно-стратегическом значении объекта. По информации латвийских властей, размещение производства непосредственно у наших границ сэкономит средства, которые сейчас тратятся на регулярные вылеты боевой авиации стран НАТО. Наивысший красный уровень погодной опасности сегодня в Беларуси. Температура в Пинске уже достигла рекордных 39,4 градуса. Такое пекло ждет в Брестской области. Медики призывают не выходить на улицу без надобности, соблюдать питьевой режим, носить головные уборы и отказаться от продолжительных поездок за рулем. Опасность представляют и места массового отдыха, водоемы, где зной переносится несколько легче. За последние сутки потушено несколько лесных и торфяных пожаров. В большинстве районов Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский тренд.

Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Беларусь готова прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Это подчеркнул президент в поздравлении национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с днем рождения. В поздравлении отмечено, что достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом многолетней созидательной деятельности Гурбангулы Бердымухамедова, направленной на всестороннее развитие своей страны. Крупный пожар в центре Минска удалось потушить лишь к рассвету. Огнем было охвачено свыше 1000 квадратных метров жилого дома. Кадры с места ЧП мгновенно распространились в соцсетях. По сообщениям МЧС, возгорание началось на чердаке здания по улице Ленина. В ликвидации участвовали более 120 спасателей и 27 единиц техники. Оценивали обстановку с помощью дронов. Жильцов успели эвакуировать. На месте был развернут городской штаб по чрезвычайным ситуациям. Его возглавила мэр столицы. Жильцов временно разместили в общежитии. Решается вопрос с восстановлением здания. Масштабная площадка «Обнинск-Нью» собрала в российском Наукограде более 500 молодых специалистов и ученых из 70 стран. Тема дискуссий – наука, образование, лидерство. Команда Белорусской АЭС участвовала в сессиях по использованию возможностей мирного атома для развития энергетики, а также представила свои достижения. Для наших специалистов уникальная возможность обменяться опытом с коллегами из «Росатома» и ведущих мировых АЭС. Поликлиники, больницы, РНПЦ, аптеки и службы крови изменят режим работы в связи с праздниками. 3 июля все учреждения будут работать по графику праздничного дня, а 4 июля по графику субботы. Стационары, больницы и республиканские научно-практические центры также перейдут на аналогичный режим. Экстренная медицинская помощь в праздничные дни будет оказываться в полном объеме. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Genesi XORO выпустили трек «Cheat Code». Итальянский продюсер Genesi и франко-британский продюсер XORO представили совместный сингл «Cheat Code» на лейбле Insomniac Records. В записи участвовали британская певица Aya N и Meter, альтер-эго манчестерского MCDRS. Вокальные партии в треке более чем контрастируют. Спокойный голос Aya N и более резкий, быстрый стиль Meter. В основе трека плотный бас, синтезаторы и перкуссия. Genesi ранее выпускался на Insomniac с треками «See the Sweat» с Max Style и Edge of the World с Медуза. XORO известен по хиту Face Mask On, набравшему более 100 миллионов стримов. А Aya N уже сотрудничала с Genesi над треками Freak с Медуза, Karma с Рива и DNA с Эйдом Бейер. А Meter — это проект DRS, одного из самых уважаемых MC Манчестера, выпустившего на данный момент 8 студийных альбомов.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Это не погода, а коллапсический коллапс какой-то. До 31 градуса жары во вторник в Беларуси. Солнечно, только в Витебске небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: вот так вот тепленько сегодня за окном, горячо, и в эфире Центра ФМ, ну, лето ведь как-никак. Skytech только что, Just About To Lose называется этот хит, и мы открыли еще один час музыки. Я приветствую всех и каждого, кто слушает Центр ФМ, хвалю, да, напоминаю, что ты большой или большая молодец, ты выбираешь топовые, стильные, модные, и двигаешься дальше вместе с нами и также с танцевальными. Келвин Харрис здесь, впереди, далее Offenbach, будем слушать Платон и Джулия, и Buff and Beyond появится с хитом Almost Home в ближайшем обозримом. Доброго дня, не скучай.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Любью! Оуфен Бак, звездные французские артисты, диджеи с хитом Оуи у нас в эфире. 16 часов 9 минут в стране. Тебя приветствует Центр ФМ. И, как всегда, прекрасное настроение желает. Это главное, именно такое настроение сохраняем. Двигаемся дальше и продолжаем пока еще рабочий день. Готовимся вступить, наконец-то, уже в фазу отдыха. Особенно тяжело в такую погоду, правда? Трудиться, отдыхать куда поприятнее. Ну, собственно, скоро и наступит время отдыха. Вместе с Silence двигаемся от Медузы вперед. No Room for a Saint от Дом Долла с нами. И, наконец, Almost Home от Above and Beyond. Обещал, будем слушать. Оставайся, все лучшее и интересное здесь, на Центр ФМ.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусский трек.

0: Это Стива Аоки и Goo Dolls. Так называется проект. А трек называется Eurys. Это так на всякий случай. Да будет тебе известно. Ну и, к слову, пользуясь случаем, раз уж заговорили об этом, напомню, что название совершенно любого трека из эфира Центр FM ты всегда с легкостью найдешь на нашем официальном сайте Центр FM by. Не забывай туда заходить периодически. Там много всего интересного. Там можно и поддерживать лайком любимую музыку, там можно подслушивать любимую музыку на Центр FM. И вот так вот можно ее поддерживать. А также авторов. Мартин Гаррикс здесь. Мэтт, от него скоро. После новостей также Карасао, тот самый легендарный, а Джерри Роуперо, но в версии Хьюгля. И, наконец, Клин Бэндит. Красота от них под названием Tell Me Where You Go. Давай-ка все это послушаем в ближайшие полчаса, ну а сейчас послушаем новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери Моторс Плюс. Белджи и Джили. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ждем вас.
3: Перспективные проекты, способные ощутимо усилить позиции Белоруссии в одном из самых динамичных регионов планеты. Начался большой визит Александра Лукашенко в Азию. Первая страна продолжительного маршрута – Китай. Перспективы двустороннего сотрудничества глава государства обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином. Борт президента Белоруссии приземлился в столичном аэропорту Шоуду. У трапа красная ковровая дорожка, вдоль которой рота почетного караула. Минск и Пекин связывает всепогодное и всестороннее партнерство, а белорусского лидера председатель Си Цзиньпин принимал в знаковом для Китая месте государственной резиденции с почти тысячелетней историей Дяо Юйтай. Александр Лукашенко подчеркнул особую атмосферу встречи. Быстрее и качественнее. В Беларуси выделят дополнительный частотный ресурс для сельской местности. Сотовые операторы смогут увеличить радиус покрытия базовых станций и повысить стабильность мобильного интернета в отдаленных населенных пунктах и на транспортных магистралях. В планах развитие сети поколений 4 и 5G с внедрением новых технологий. В добрый путь, молодые лейтенанты. Торжественный выпуск состоялся в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Специализированный вуз готовит незаменимых специалистов, которые обеспечивают повседневную безопасность дома и на производстве, приходят на помощь в экстренных ситуациях. И речь не только о пожарах. С развитием технологий и техники количество разнообразных угроз увеличилось кратно. После краткого отпуска молодые специалисты приступят к службе. Сюрпризы к фестивалю. На юбилейном 35-м Славянском базаре в Витебске организаторы презентуют новую аранжировку знаменитого гимна фестиваля. Мелодия, известная каждому, прозвучит в новом современном переложении. Новая аранжировка принадлежит композитору Леониду Ширину. Обновленная версия объединит в себе эстрадных, фольклорных и классических исполнителей, что отражает жанровое разнообразие Славянского базара. Какой будет новая аранжировка, узнаем совсем скоро. Начало фестиваля через 2 недели. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

0: Вот такой вот красивый Мартин Гаррикс у нас в эфире. Он большой молодец. Он и такую, и тоже танцевальную музыку умеет писать. Этот хит называется «Мэтт». 16:52 на часах. Скоро и вечер. Будем встречать. Вечер понедельника. Яркий, солнечный, ну и, пожалуй, очень уж тепленький. Дедмаус и Вольфганг Гартнер здесь. Сэм Фелд тоже впереди. И обещанный «Devotion» от Джоэл Кори появится спустя несколько минут. Ждем, слушаем вместе.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Это Devotion, это Джоэл Кори и прекраснейший хит Devotion в его версии, в его обновлении. Именно этим суперхитом мы открываем вечер понедельника. Добро пожаловать в него и, конечно, добро пожаловать в мир самой, что есть топовой музыки. После прогноза погоды здесь Hardwell, Avicii, здесь Odeon, а также Kongs и Boys Noize и Get Away. От них жди и слушай, а также танцуй вместе с нами.
1: Погода на Центр FM.
2: Прогноз погоды представляет Академфарм.
3: В своей жизни.

0: Академфарм.
1: Итак, переменная облачность и без существенных осадков. Погоду обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте 36 тепла, естественно. В Витебске 32 градуса. А в Гомеле до 33 со знаком плюс, 32 в Гродно. В Могилеве завтра также до 32 градусов. В столице завтра тоже 32, переменная облачность и погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Youngsy Boys Noise и хит под названием Getaway. Еще один свеженький для тебя из нашей копилки, копилки Центра ФМ. Доброго вечера тебе, как всегда, желаю. 17.09 на часах. Много классной музыки готовлю далее, чтобы веселее проходил рабочий день или же бодрее и приятнее отдыхалось, если с ним уже дела завершил. Итак, Green Velvet и Медуза здесь с нами. Тимми Трампет также впереди. И много другой очень классной музыки для тебя в этот понедельник вечером. Встречай и слушай.
1: Реклама.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт Уксов.бай.
1: Белорусский трек.

0: Ну да, вот такая вот красивая музыка тоже звучит у нас в эфире. Different Way она называется. Это Зиба, это Hardbat и проект Blondish. Именно они поучаствовали в создании этой музыкальной красоты. Тебе спасибо, что слушаешь ее. И, конечно, спасибо, что проводишь время вместе с Центр FM. Половина шестого в стране. Значит, пришло время очередных новостей. После этого очередной микс музыки. Да, будем слушать Cascade. Сам Тиесто в гостях на Центр FM. Don't lose your heart от него. И еще один супер диджей Дэвид Гетта. Зовут его The Past, The Present, The Future. Выбирай. Выбирай и слушай, а лучше поддерживай лайком на Центр FM. Бай. Заглядывай, не стесняйся.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
3: Беларусь готова прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Это подчеркнул президент в поздравлении национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с днем рождения. В поздравлении отмечено, что достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом многолетней созидательной деятельности Гурбангулы Бердымухамедова, направленной на всестороннее развитие своей страны. Белорусско-российские отношения особенно эффективно проявляются на межрегиональном уровне. Прошедший в Минске и области форум регионов Беларуси-России – лучшее тому подтверждение. 2025 год принес рекордный товарооборот – 62 миллиарда долларов. Если темп роста, который показал первый квартал этого года, сохранится, то можем преодолеть и планку в 70 миллиардов. Все белорусские банки с 1 июля будут обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Они будут собирать данные о местоположении, модели устройства, версии программного обеспечения, а также настройках браузера. Это делается для защиты от вывода мошенниками денег с банковских счетов. Как пояснили в Нацбанке, при первом входе клиента в систему дистанционного обслуживания банки будут формировать и хранить эталонный цифровой отпечаток его устройства. Все данные цифрового отпечатка устройства будут храниться в зашифрованном виде. Жара в Беларуси. ГАИ усилила контроль на дорогах и у мест отдыха. В жару водители быстрее устают, хуже концентрируются, а реакция заметно замедляется. В МВД советуют не садиться за руль без важной необходимости, не ехать долго без остановок, взять воду и нужные лекарства. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В Англии сегодня стартует третий в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» Уимблдон. Первый матч этим вечером проведет лидер мирового рейтинга Арина Сабаленко. Ее соперница – 18-летняя спортсменка из Сербии Теодора Костович, занимающая в рейтинге 184-ю позицию. Еще одна белоруска Ирина Шиманович, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, матч первого раунда проведет завтра. Ей выпало более тяжелое испытание – игра с 64-й теннисисткой планеты Викторией Голубовой, представляющий Швейцарию. Завершился групповой раунд чемпионата мира по футболу, и по его итогам суперкомпьютер Опта изменил свое мнение о главных фаворитах турнира. Теперь основным претендентом на победу искусственный интеллект считает сборную Франции. Такая вероятность составляет 18,66%. На втором месте действующий чемпион – команда Аргентины, чуть более 16%. А вот испанцы, которых суперкомпьютер перед началом чемпионата как раз считал главными претендентами на титул, сейчас располагаются лишь на третьем месте, почти 13,5%. Чуть менее 10 у сборной Англии. Тем временем стал известен и первый участник 1/8 финала. В первом раунде плей-офф сборная Канады лишь добавленное время сумела вырвать победу в поединке с командой ЮАР 1-0. Этому даже не помешало проклятие Дрейка. Известный канадский рэпер, знаменитый своими крупными ставками на спорт. А еще хорошо известно, что в подавляющем большинстве случаев его прогнозы не сбываются. Отсюда и такое название. Но на этот раз музыкант не ошибся, поставив на победу своей сборной $770 000. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Это Don Diablo, Go Home With A Stranger. От него Wiz Khalifa здесь вместе с ним, поэтому, возможно, хит и получился таким отличным. 17.52 на часах. Дальше больше, как и всегда. Мы двигаемся вперед, навстречу финалу рабочего дня. Если еще не завершили его, то, собственно, настраиваемся это сделать под прекрасную музыку от Binos и Stereo Mix. А кроме этого, здесь Provospa и Cascade. Как и обещал, он появится.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
7: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Центр FM.

0: Beyond Stereo Mix и Don't Forget Hit, который завершает еще один час для нас и продолжает вечер этого прекрасного понедельника, яркого, солнечного, ну и, несомненно, жаркого. На погоде, к слову, сейчас, сразу после WNW и легенды Scooter с хитом Ray from Outer Space. Встретим.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед Препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед Препараты.
0: Переменную облачность и погоду без существенных осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центр-ФМ, во всей стране. В Бресте завтра до 36 со знаком плюс. В Витебске 32, а тепла 33 завтра в Гомеле. В Гродно обещают до 32 со знаком плюс. Такую же температуру обещают нам и в Могилеве. В Минске завтра тоже 32 градуса, переменная облачность и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: song. I Went Back to Ibiza, Майк Постнер и Дэвид Гетта с нами, 18.10 на часах. Музыкантам большое спасибо, что они дарят музыку, а тебе спасибо, что слушаешь ее. Я надеюсь, с удовольствием слушаешь, а еще и поддерживаешь лайком. Таким образом, составляешь наш Центр FM ТОП-20, нашу радио-двадцаточку лучших и любимых. В пятницу в 5 вечера мы традиционно встречаемся в ней в прямом эфире, а вот на протяжении всей недели мы составляем ее, голосуя за любимые хиты на сайте Центр FM Бай. Заглядывай и не стесняйся, а также делай громче и слушай дальше. Afrojack, Sia, David Guetta, Destino, хит от Camel Fat тоже с нами. И, наконец, SkyTech и Mantrum. Правильная танцевальная, она тоже здесь. Скоро появится в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

Ну вот она, дискотека от Бенни Беннази. Да, именно он написал такую музыкальную красоту, такой крутой трек. Трек, который можно просто слушать, а можно еще и танцевать. Ну, с Бенни Беннази по-другому и не было никогда раньше, и сейчас так тем более. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, дальше вместе с нами Save Me Tonight от них. Обязательно послушаем с тобой Аллу

0: прекрасный трек от Дом Дёла и Кид Куди здесь же с нами. Много классной музыки. Жди впереди в продолжении вечера на Центр ФМ.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Luxury Motors Plus. BLG и Geely. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
2: Перспективные проекты, способные ощутимо усилить позиции Беларуси в одном из самых динамичных регионов планеты. Начался большой визит Александра Лукашенко в Азию. Первая страна продолжительного маршрута – Китай. Перспективы двустороннего сотрудничества глава государства обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином. Борт президента Беларуси приземлился в столичном аэропорту Шоуду. У трапа красная ковровая дорожка, вдоль которой рота почетного караула. Минск и Пекин связывает всепогодное и всестороннее партнерство. Белорусского лидера председателя Си Цзиньпин принимал в знаковом для Китая месте – государственной резиденции с почти тысячелетней историей Дзяо Юйтай. Александр Лукашенко подчеркнул особую атмосферу встречи. Беларусь готова прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Это подчеркнул президент в поздравлении национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. С днем рождения! В поздравлении отмечено, что достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом многолетней созидательной деятельности Гурбангулы Бердымухамедова, направленной на всестороннее развитие своей страны. Завод по производству беспилотников вблизи границы Беларуси и России намерены построить Латвия и Украина. Предварительная локация – закрытая территория в Даугавпилсе. Решение сначала объяснили экономическими причинами, якобы есть необходимость создания рабочих мест и повышения активности на приграничных территориях. Однако позже все же заявлено о военно-стратегическом значении объекта. По информации латвийских властей, размещение производства непосредственно у наших границ сэкономит средства, которые сейчас тратятся на регулярные вылеты боевой авиации НАТО. Итоги форума регионов Беларуси и России впечатлили. Сумма подписанных соглашений составила 1 миллиард 700 миллионов белорусских рублей. Это в два раза больше, чем было год назад в Нижнем Новгороде. Еще одна рекордная цифра – 220 подписанных соглашений. Только по продовольственным товарам за годы проведения форума, а именно с 2014 года, товарооборот между двумя странами вырос вдвое. Белорусская сельхозпродукция поставляется в 76 регионов России. Сотрудничество охватывает торговлю, а также совместные проекты в отраслях сельского хозяйства, животноводстве и растениеводстве, а также это взаимные поставки племенной продукции, ветеринарных препаратов. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Катя Оушен, летим. Летим вместе с ней. Летим навстречу новому музыкальному часу. Через 10 минут его откроем. Ну а пока завершать этот будем очень бодро, ярко, весело и музыкально. Вместе с Deadmau5, D.O.D., а также проектом Save Me Tonight от Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Встречаем.
1: Реклама.

0: Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
0: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Танцевальное радио. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Deo Dio Closure. Так называется это суперхит. И почти 7 белорусской столицы. Я же приглашаю тебя в мир топовой танцевальной музыки на Центр FM и говорю спасибо, что проводишь время вместе с нами, независимо от того, работая или отдыхая. В любом случае, в хорошем настроении находясь. John Summit здесь дальше с хитом Чика. Будем слушать также с тобой Sick Individuals и John Summit и The Chainsmokers. Их All The Time. Скоро.
1: Погода на Центр FM.
2: Прогноз погоды представляет Академфарм. В своей жизни.

0: 36 тепла завтра в Бресте, переменная облачность и без осадков. К слову, во всех городах вещания Центр ФМ завтра погода без осадков. 32 градуса обещают в Витебске, в Гомеле до 33 тепла, 32 в Гродно. В Могилеве завтра тоже 32 градуса, в столице завтра переменная облачность, погода без осадков и также до 32 тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Lil Sam у нас в эфире, и Let's Make It Together называется хит. 19.10 на часах, их сверим дальше, будем мчаться семимильными навстречу отдыху, если еще не отдыхаем. Ну и, конечно, забегая вперед, естественно, приятного отдыха. Опять-таки, если в пограничном состоянии находишься, то приятного пути с работы домой тебе. Джон Саммит и The Chainsmokers с нами дальше. Made to Savory будем слушать, а также Dom Dolla и Don't Worry Baby. Золотые слова от этого артиста.
1: Реклама.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Прекраснейший хит «Мирко». У нас только что 19:30 на часах. Именно этот суперхит и привел нас к очередному выпуску новостей. И сейчас все самое интересное и важное будем узнавать. Сразу после будем слушать все самое приятное. Например, Кайго и Ava Max. Их «Whatever». Сами Тиеста, «Won't Be Possible» от него. Ну и, конечно, команда «Good Boys» здесь тоже. И, наконец, музыка от Стива Аоки. Все лучшее, все наиболее актуальное и танцевальное. Лови на Центр ФМ.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Беларусь готова прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Это подчеркнул президент в поздравлении национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. С днем рождения! В поздравлении отмечено, что достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом многолетней созидательной деятельности Гурбангулы Бердымухамедова, направленной на всестороннее развитие своей страны. Крупный пожар в центре Минска удалось потушить лишь к рассвету. Огнем было охвачено свыше 1000 квадратных метров жилого дома. Кадры с места ЧП мгновенно распространились в соцсетях. По сообщениям МЧС, возгорание началось на чердаке здания по улице Ленина. В ликвидации участвовали более 120 спасателей и 27 единиц техники. Оценивали обстановку с помощью дронов. Жильцов успели эвакуировать. На месте был развернут городской штаб по чрезвычайным ситуациям. Его возглавил мэр столицы. Жильцов временно разместили в общежитии. Решается вопрос с восстановлением здания. Масштабная площадка «Обнинск Нью» собрала в российском Наукограде более 500 молодых специалистов и ученых из 70 стран. Тема дискуссий – наука, образование, лидерство. Команда «Белорусской АЭС» участвовала в сессиях по использованию возможностей мирного атома для развития энергетики, а также представила свои достижения. Для наших специалистов уникальная возможность обменяться опытом с коллегами из «Росатома» и ведущих мировых АЭС. Поликлиники, больницы, РНПЦ, аптеки и службы крови изменят режим работы в связи с праздниками. 3 июля все учреждения будут работать по графику праздничного дня, а 4 июля по графику субботы. Стационары, больницы и республиканские научно-практические центры также перейдут на аналогичный режим. Экстренная медицинская помощь в праздничные дни будет оказываться в полном объеме. Я Евгений Лошковский. Хорошего вечера.

0: your father know you dance like that? Белорусский трек.
1: О, я в городе, вышел в белый свет, и теперь в тихий час завитал на вас.

Кончини. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Ну вот он, One Be Possible, Тиесто от Моды и те самые Good Boys. 19:50 на часах. Доброго вечера. Я тебе желаю, как всегда, только хорошего настроения вместе с нами с Центра FM. По-другому-то и быть не может. Лучшую музыку дарю далее. Ультра Лав от Кашмир, Кайго и Ева Макс и Дон Диабло, его Five Minutes. Это все в ближайшее время.
1: Новый трек.

0: Sweet Dreams, Alan Walker и Man Back когда-то в свое время написали эту красоту. Два супер-диджея, и вот вновь она прозвучала у нас на Центр ФМ. На этот раз завершает еще один час музыки. Я желаю тебе доброго вечера. Дальше слушаем Clap Your Hands от Mark Knight, в новом часе Cascade, Marshmallow с хитом Where We Go и много другой классной музыки, в частности Close от Adriatic на старте часа. Ну а перед этим о погоде на завтра.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
0: Переменную облачность и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте будет до 36 со знаком плюс. 32 градуса обещают в Витебске. В Гомеле 33 тепла, в Гродно 32 со знаком плюс. Такая же температура в Могилеве и такая же температура завтра в Минске. Тоже 32 градуса, переменная облачность и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Genesi и Xoro выпустили трек «Cheat Code». Итальянский продюсер Genesi и франко-британский продюсер Xoro представили совместный сингл «Cheat Code» на лейбле Insomniac Records. В записи участвовали британская певица Aya N и Meter, альтер-эго манчестерского MCDRS. Вокальные партии в треке более чем контрастируют. Спокойный голос Aya N и более резкий, быстрый стиль Meter. В основе трека плотный бас, синтезаторы и перкуссия. Genesi ранее выпускался на Insomniac с треками «See the Sweat» с Max Style и Edge of the World с Медуза. Xoro известен по хиту Face Mask On, набравшему более 100 миллионов стримов. А Aya N уже сотрудничала с Genesi над треками Freak с Медуза, Karma с Рива и DNA с Эйдом Бейер. А Meter — это проект DRS, одного из самых уважаемых MC Манчестера, выпустившего на данный момент 8 студийных альбомов.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

это не погода, а коллапсический коллапс какой-то. До 31 градуса жары во вторник в Беларуси, солнечно, только в Витебске небольшой дождь. По материалам рисунка.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: программа, что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.
2: Tell me a story

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Маш Немура.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Hardwell on air.
1: Всем привет, добро пожаловать в новый выпуск Hardwell on Air на радиоцентр FM, танцевальном радио Беларуси. В этом месяце шоу наполнено новой музыкой и свежими ремиксами от таких имен, как Two Aces, Bass, Modulators, NLW и многих других. Также в сегодняшнем эфире моя новая версия 2026 года трека Countdown, а также новый трек от Tiesto, Oscan и Nifra. Давайте сразу погрузимся в первый релиз с моего EP ремиксов. Это Hardwell и Showtek с треком How We Do в ремиксе от Afrojack под псевдонимом NLW на Центр FM.

Прямо сейчас время для эксклюзива. Hardwell в этом выпуске Hardwell Air на Радио Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки. Я уже играл эту новую версию Countdown в своих сетах на EDC Mexico и Uber. И теперь она, наконец, уже официально вышла повсюду. Сразу после этого еще один новый ремикс на одну из моих классик. Это ремикс Two Aces на трек In Cold. Оба релиза уже доступны на Revealed Recordings. Это Центр FM и Hardwell On Air.

0: увеличение прибыли неразрывно связано с риском получения рынка.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Hardwell On Air.
2: Категория 16+.

Прямо сейчас время для демо месяца на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси Хардвелл. Я играл этот трек во время моего сета на Ультре, и реакция была одной из лучших за все выступление. Он выйдет совсем скоро на следующей неделе. Это Deadmax с Shut Me Out. Прямо сейчас безумно ремиксует Доктор Панк на классический трек от Reveal Recordings.com. И на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки. В Хардвелл он.

0: трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.
1: Nothing can stop us now.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Hardwell On Air.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Вы слушаете Центр FM, и это Hardwell On Air.
1: Категория

Вот и все для этого выпуска Hardwell on Air. Большой привет всем слушателям. Не забывайте, что новые ремиксы на Countdown and Golden Peak Hardwell уже вышли. Вы можете переслушать этот выпуск в любое время на вашей любимой стриминговой платформе. А полный трек-лист вы можете найти на centrfm.by. Появится там спустя пару дней. Мы завершаем шоу этим потрясающим ремиксом от Bass Moody Waters на мой трек с Dire of Not Alone на Центр-ФМ. Спасибо всем, что слушали. Увидимся в следующем месяце в новом выпуске Hardwell on Air.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Далее. Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама.

0: чья прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16.
2: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
4: Пол Ван Дайк.

слушаете радио-шоу «Вонник Сэшенс» и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLife.

слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 2025. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк.

0: Вы слушаете Овен Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды

Центр FM. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Важный лучший диджей.

0: Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Реклама.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: FM. Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».